0: Прошу, объясни себе, моторист, како спакираш за на мотор за так долгий час, клиенту да куфра не можеш сабо взет?
1: Я на мотор.
0: Ага.
1: У куфре, торбо, мало треба, странс метод, ка се превечно вере, погрешно.